Мне конечно синю сойдаду люди. Как быстро ставил тебе близкий номер на буди. Ну сессии вместе по весь агент, так будет, но сны лабиринты, псессион клиенты запахом.